0: было бы с нами и не только с нами, проиграя эту войну наши предшественники. Ну, зачем мы это делаем? Это уже случилось. Это наше великое достояние. Мы из этого исходим. Это достояние и россиян, и белорусов, и всех республик Советского Союза. Воевали же все. Пускай не до всех война дошла, но воевали все и погибали десятками, сотнями тысяч. Поэтому просто некрасиво и противно, откровенно говоря, когда наблюдаешь за некоторыми нашими, в кавычках, товарищами, которые решили, ну, не то что забыть, а вообще бросить под ноги эту победу. Ну, а известные личности, у которых вообще предки близкие, там, отцы, деды воевали в этой войне, они вообще себя непонятно как ведут. Но мы-то не можем с вами эту победу кому-то отдать. Это наше достояние, это наше достижение. Белорусы потеряли каждого третьего в этой войне. Какой президент в Беларуси может себе позволить бросить под ноги, как тряпку, эту великую победу? Никакой. Поэтому я вам благодарен за то, что вы постоянно приглашаете меня. Ну, считайте, белорусский народ к участию в этом великом действии, когда-то наши предки по красной.
1: Bueno, pues Alexander Lukashenko hablando sobre una de las cuestiones que estábamos conversando en este primer momento, que es el hecho de por qué nos está celebrando este hecho cuando ha sido precisamente esa victoria en la Segunda Guerra Mundial, algo que ha salvado no únicamente a Europa, sino a todo el mundo. Está Alexander Lukashenko reivindicando ese desfile del Día de la Victoria, tanto de cara a Rusia como de cara a Bielorrusia. Sigamos escuchando al presidente de Bielorrusia.
0: В СНГ, вы правильно сказали, в Евразес, в СНГ Россия торгует на 60% общего, 65% даже больше общего товарооборота с Белоруссией. То есть мы основной партнер на постсоветском пространстве в торговле. Конечно, при таких огромных объемах, под 60 миллиардов долларов уже считайте, конечно, есть, всегда будут какие-то проблемы, но мы как-то прилично живем вот эти годы, у нас никогда не было каких-то серьезных споров, один-два вопроса, которые мы обсуждаем и поручаем правительствам разрулить их. И вот я сегодня подумал тоже, ну, наверное, полтора вопроса, которые мы с вами обсудим, а остальное – это наша победа великая. Спасибо, что пригласили.
2: Александр Григорьевич, для вас ничего неожиданного не скажу, а для наших людей, для наших граждан, все-таки это важно. Мы никого не приглашали официально. Мы просто сказали, что будем рады видеть всех, кто захочет приехать. Особенно это, мне кажется, актуально. И, естественно, в сегодняшней обстановке, имея в виду и вопросы обеспечения безопасности. Александр Григорьевич, спасибо, что вы здесь.
0: Нам никакая безопасность помешать не может с вами. Им тоже было нелегко, и безопасность была похлеще, но они ничего не боялись.
1: Me ha parecido, pero bueno, luego hablaremos de ello porque parecía que Vladimir Putin terminaba precisamente este encuentro con Alexander Lukashenko diciendo un mensaje que me parece de lo más interesante, que es que ninguna seguridad puede interferir con nosotros. Si te parece, Aníbal, vamos a terminar ya por cerrar este ciclo antes de hablar de lo que se han contado Lukashenko y Vladimir Putin, de cómo recibes tú esas palabras por parte de Donald Trump y si también crees que por un lado está lo que dice Donald Trump y por otro lado lo que hace, lo que acaba sucediendo.
3: Mira, Sandro, yo creo que Cristian fue muy explícito, ¿no? Fue muy claro y didáctico marcando las connotaciones de esta intromisión por parte de Donald Trump, porque no se puede esperar más que eso, es desviar un poco la atención de otros asuntos de Trump y tratar de tener un poco de peso en algo. Zelensky, yo lo comenté el otro día aquí en el canal, sabe perfectamente que si comete la estupidez o el error de llevar un atentado en este día tan especial para Rusia, quedaría prácticamente expuesto a una terminación o

0: Bueno, pues estamos muy pendientes al movimiento del petróleo, también a la crisis energética que de momento sí que ya empieza a impactar en el consumo. Vamos a repasar también lo que hicieron ayer las compañías que presentaban resultados, entre ellas destacaban muy bien McDonald's, reflejaba que, ojo, debido a la crisis energética también están sufriendo el golpe los alimentos, que la carne está más cara y que aunque los beneficios hubieran sido buenos y esos resultados y cuentas hayan sido positivas para McDonald's, la compañía no lo está haciendo del todo bien. ¿Por qué? Precisamente porque temen que lo peor esté por venir, que ese shock energético ya empiece a pasar factura en el corto, medio, largo plazo. Por eso, vamos a estar pendientes y analizando la fotografía que nos deje McDonald's y el petróleo. Enseguida vamos a estar con nuestro siguiente invitado. Antes, nos vamos directamente hacia Rusia. Vamos a escuchar a Vladimir Putin en estos momentos hablando. Escuchen.
1: Потому что, несмотря на все, что вокруг этого события происходит, вы сочли возможным для себя приехать в Москву и быть в эти дни вместе с нами, вместе с Россией. И это лучшее доказательство того, на каком уровне действительно находится отношения между Казахстаном и Российской Федерацией. В значительной степени это происходит благодаря вам, вашему личному вкладу в развитие межгосударственных связей. Большое спасибо еще раз за то, что вы в Москве.
2: Спасибо, Владимир Владимирович. Я очень рад вас видеть в Москве накануне великого праздника Дня Победы. Праздник, конечно, как говорится, в одной известной песне «Со слезами на глазах» мы чествуем героев ушедшей войны, самой кровопролитной войны в истории человечества. Но не зря полегли наши предки, поскольку надо помнить, что они отстояли не только счастливое будущее своих детей, внуков, но советское государство, победив фашизм в Великой Отечественной войне, вышло из Второй мировой войны со статусом великой державы и стал учредителем фактически Организации Объединенных Наций, то есть занимался непосредственно формированием нового мирового порядка после мировой войны. Мы это все помним, в Казахстане мы чествуем наших ветеранов. 57 фронтовиков осталось в Казахстане, живущих, помнящих войну. Ну, мы, естественно, их отмечаем премиями, выплатами, а в целом более 32 тысяч человек, которые считаются участниками войны, потому что работали в тылу. Ну, а как известно, без тыла не бывает и фронта. Ну, я еще раз говорю, что рад вас видеть именно в этот день. Что касается сотрудничества между нашими государствами, то мы интенсивно готовимся к вашему государственному визиту в конце мая. Вы знаете, за последние 20 лет между нашими государствами 177 проектов только в области

0: siguen gastando en cadenas como McDonald's, significa que el consumo todavía resiste. Pero aquí llega la verdadera alerta. Y es que el propio CEO de la compañía ha reconocido que la situación del consumidor podría estar empeorando un poco. ¿Y qué está pasando? Pues bien, principalmente dos cosas. La inflación vuelve a acelerarse y la gasolina se está disparando por la guerra entre Estados Unidos e Irán. El IPC en Estados Unidos ya subió del 3,3% del 2,4% anterior y significa que muchas familias vuelven a notar presión en el bolsillo. De hecho, McDonald's reconoce que el aumento del precio de la gasolina está golpeando especialmente a los consumidores con menos ingresos. Y esto preocupa muchísimo al mercado, porque en Estados Unidos el consumo mueve cerca del 70% de toda la economía. Y si las familias empiezan a gastar menos en restaurantes, ocio o compras del día a día, Wall Street sabe perfectamente que puede venir una desaceleración económica mucho mayor. Por eso, aunque McDonald's haya presentado buenos resultados, los inversores se están quedando ya con otra frase, y es que la situación no está mejorando. Enseguida seguimos hablando de McDonald's. Antes nos vamos a repasar esas últimas palabras por parte de Vladimir Putin. Desde Moscú, escuchamos.
1: Realizan grandes proyectos. Rusia sigue siendo uno de los principales inversores en la economía de Uzbekistán. Sam Uzbekistán, bajo su руководством, развивается значительными, впечатляющими темпами, с чем я вас и поздравляю. Мы отдаем себе отчет в том, что в современных условиях, в условиях сегодняшнего дня, наша встреча, в том числе по поводу даже праздничных мероприятий, является проявлением и знаком особых отношений, отношений не просто дружбы, я бы сказал, братского взаимодействия. И то, что президент Узбекистана, несмотря на внешние сигналы и угрозы, все-таки находится здесь и завтра вместе с нами и с моими коллегами будет присутствовать на военном параде на Красной площади, это особый знак. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и благодарны вам за этот знак дружбы и внимания к нашим общим праздничным мероприятиям.
2: Спасибо большое,
1: Владимир. Добро пожаловать.
2: Спасибо большое, Владимир Иванович. Я, во-первых, поздравляю вас лично и весь многонациональный народ России с 81-й годовщиной победы. Конечно, эта победа – наша общая история, это наша общая победа. И мы ее никогда не должны забывать. И все, что есть, надо передавать молодежи. И воспитание молодежи очень большую роль играет, роль победы тоже. Понимаете? И на самом деле сегодня у нас все мероприятия Узбекистана очень хорошо проводятся. Я хочу передать многим, я разговаривал, госпиталь посещал. Я сказал, что я еду в Москву. Они говорят: Владимир Владимирович, можно от нас привет передать? Они с удовольствием это делали. Так что, на самом деле, наши двухсторонние отношения развиваются очень динамично. Мы с вами разговаривали по телефону. И Напром на самом высоком уровне прошел. Первый вице-премьер Мантуров посещал. И многие-многие, шесть губернаторов посещали. 500 компаний. У нас очень насыщенная была программа. Я всех их принял. И вообще у нас динамика неплохая. Если на прошлый год уже 33% в первом квартале добавления товарооборота. Это хороший показатель. Так что на самом деле я думаю, что ни один народ не должен забывать свою историю. И я нахожусь здесь, что своим внукам, своим детям, своему подрастающему поколению сказать, что их дети были героями. Вот это самое главное, то, что мы должны это не забывать. Так что я еще раз вас поздравляю.
1: Спасибо большое. Я видел, какое значение вы уделяете этим таким событиям. И тот музей, который вы создали в Ташкенте, он отражает не только дух того времени и единство всех народов Советского Союза перед общей угрозой, но и отражает отношение сегодняшнего руководства Узбекистана.